0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
3: 29
1: сентября.
4: Сентября.
5: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: синдром слабый свет, числа.
1: Это не была правда, милая.
2: Сапаловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 29 сентября.
2: Сентября.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
1: 29.
3: 29.
0: Сентября.
2: Сентября.
4: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти на кулачки не били.

0: Сегодня вторник.
1: 29 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 29.
2: 29.
1: Сентября. Сентября.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Завтра. Вот. А пока мы просто сыграем альбом «100 лет одиночества».
1: Ура!

Как бежал за солнышком слепой Левашка, как садился ангел на плечо, как рвалась и плавилась последняя рубашка, как и что обрел, обнял летящий башмачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает

0: знает мое торжество, это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Ваше место в почте.

сибирской груди. Сладко стал скрипеть зубами во сне Василёк.

виски брызг рвануло осень запоздалой жарой. Горячаю смехотворно под березовой тенью. Эх, увлеченному высунуть назойливый язык и заплаканную тряпочку промолчать. Убежденно провожать ненаглядные вторники, капризно вспоминать широчайшие полчища, метафизические карбалансы и арбузные полночи, рыженькие кошечки и беленькие собачки, кишка электричка, западно-берлинские спички.

резиновые улыбки, болят мышцы лица. Что это кислое до тех пор постепли? То ли благоразумие, то ли слеза. Всевышний генералитет выразил вулканическое недоумение. Тем не менее, от напрасной улыбки за мной воспала. Грянул гром, запотели очки, порвались бедные мои башмачки, пустяки. Дело житейское, хитрожопое. Будет еще и сожжение в плечах, жопа с ручкой, ядреная ложь, а также заведомо гундосая ложь о том, как я вдрызг и дрызг подавился кривой окаянной смешечкой, косоротой на тузной мелочке. Если однажды, друг, меня не окажется вовсе в заветной тарелке твоего праведного сновидения, знай, неуловимый мститель настигли меня.

Убери сам бас, давай громкость.

пригрелся горючим ледяным зерном. Работали на огненной мельнице горючим ледяным зерном. Ревниво постигали, раздирающие радость, отвешиваясь поклонничек пониже земли, убегая без оглядки босиком туда, где никто пока еще не понял. Они сражались за родину, пронзили как прохожие, лицали как слепые, стреляли в зеркало, потели ведра соль.

Тёма! Ебашь!

Спасибо.

Тёма! Тёма!

Поехали.

0: Спасибо, Егор Ленин.
1: Егорка жив! Счастливые слушаем песни, счастье или нет.

Как-то утром на рассвете поезд рельсы потеряет, вспыхнет зарево в колодце, хрустнет веточка во мраке, порвутся штаны от широкой походки, не понадобится больше припасенные ходчи.

Тупо окутал землю вновь.

делать?

0: тут вы, ребята, парад. То есть, не знаю, мы успеем допеть альбом или нет. Поэтому мы быстро будем.
1: Давай.

жалея, сам кузнечик и живой доед. Погружаюсь изнурительное, весом прикупаюсь ниоткуда. Вот и хорошо, покупаю руки, страшно безымянному зайке. Под глазастыми заборами, в будущевых потемках своего замысловатого.

Не оставляй следов на снегу.

Сейчас, я давай. Давай еще быстренько, можешь.

0: будет целебных лет, словно немочен,
1: словно многоточие.
0: И на проломное лето мое, однофамильное, одноименное, губы в трубочку, нить в иголочку. Не жизнь, а сорочинская ярмарка. Заскорузло любили, освенело, горевали, подбрасывали вверх догорелую искорку. Назывались груздями, полезали в кузова, блуждали по мирам, словно вши по затылкам. Триумфально кочевали по натруженным стаканам, по натруженным умам, по испуганным телам, по сыревшим потолкам. Не забывай меня! Выпадали друг за другом, как молочные зубы. И спускали духи крик, пузырились топкой мелочи в оттопыренных карманах деревянных пиджаков.

руку. Кипучая, могучая, никем непобедимая, словно обожженные богами горшки. А за спинами таились сказки снег, лыжи, сказки, салазки, санки, арабески. На седьмой день ему все остопиздило. Пускай все расцветает кишками наружу. На север, на запад, на юг, на восток. Пусть будет внезапно, пусть будет неслыханно. Пусть прямо из кнопки, пусть прямо из зеркала. Из обрата рвает, из-под кожи треста лесные волокна. Моя самовольная вздорная радость чудовищная весна. Чтоб клевать пучеглазое зерно на закате, целовать неудержимые ладони цари. Топни ногой и вылетят нахуй все стекла и двери, глаза, вилки, ложки и складные карманные ножички. Еще одна свирепая история, развеселый анекдотец про то, как Свидригайло собирался в Америку, везучее словно зеркало, отразившее пожар. Новогодний словно полнолуние, тонна зажатая в кулаке. Долгожданный, словно звонкое змеиное колечко. Единственный, словно скользь брошенное словечко. Замечательный, словно стол

представить своих друзей, группу «Никого нет дома». Андрей Дегтярев, гитара. Артем Маржунов, гитара. Леонид Егоров, ударные. Ирина Лаптева, клавишная. Группа «Никого нет дома». Песни Егора Летова. Егора Безденежи. «Сто лет одиночества». Камчатка.

0: I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: 29.
4: 29.
5: Сентября. Сентября.
6: В Москве 10 часов утра.

Русь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня. Сегодня. Вторник.
1: Вторник.
2: 29.
3: 29.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 11 часов.

0: Сегодня вторник.
1: 29 сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 12 часов.
4: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: もて、でもて、でもて。
1: Смотри, на меня, может быть, вспомнишь о том, что я забыть не смог. Время прочь унесут стаи птиц на крыльях своих туда, где нет теперь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 29.
3: 29.
4: Сентября.
0: Сентября.
5: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

Серж Мар.

0: сознание простых человеческих истин. Уже тайна. Тайна счастья, смерти, любви.
1: Может быть, ты и прав. Попробуй, не думай обо всем этом.
0: А думать об этом все равно, что...

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 29.
3: 29.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 29.
1: 29.
0: Сентября.
3: Сентября.
5: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормально.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 29.
1: 29 сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 16 часов.
5: Махару Тамара, Гурампа!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

радио успішне.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник, вторник.
1: 29 сентября.
0: Сентября.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
4: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 29.
0: 29. Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Аноним.

0: message.
1: Ах ты, сучка ты, крашена.
2: Девушки, уймите вашу мать. Людка, Людка, деревня.
3: Радио Анон ФМ.

полной отдачи себя какому-то духовному состоянию и идее, повязанность в своей жизни в разрешении этой идеи и стояние перед миром один на один, как в неком поединке. Ну, теперь между нами. Один на один разыграется битва. Тот, кто стоит в таком один на один, тот, кто сможет расспросить себя или описать себя, опишет всю Вселенную.

денег.

Моя мама сидела за рулем. 20 лет назад я сказала: подбрось по пути. Садись, буду рада.

что игры со сказками бесшумны. Игры со сказкой бесстрашны. Что игры со сказкой...

Как она мне?

я пробую жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

твои тайны, желания, выдуманы, твои тайные желания, выдуманы далеко не тобой, далеко весь мир.

Привет. Отдыхает. На паузу. Между.

Возьмите, возьмите, возьмите, возьмите, возьмите, возьмите.

пересчитывал разницу.

тебя, наверное, спящий на дно и наверх.

Результат меня не интересует. Сделаю тебя.

дело, которое я делаю. С годами ты не покидаешь меня, делаешь меня. Люблю тебя за то, что ты меня.

Снимки экрана. Отражение сознания спящего в перерывах между пробуждениями.

капли воды на дне океана. Воспоминания о самом первом дне рождения.

30 лет назад, таким же летним днем. 30 сантиметров детства над тобой. Ты хотел остановиться.

капли часов, звуками слов станут мои сны. Небо за нас делает ход.

утренний свет мне принесет.

Целый город мокнет под дождем, этой ночи и холодным днем. Мы с тобою больше не вдвоем, а жаль. Знаю, что еще меня ты ждешь, а любовь уходит, не вернешь. Я не плачу,

0: Сегодня среда.
1: 30.
2: 30 сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: Последнее известие.
1: Сегодня в Ташкенте обнародованы основные положения проекта генеральной схемы управления народным хозяйством Узбекской Республики.
0: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Hoyda kätre av vinst med egen retur av
1: Thank you.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
3: 30 сентября.
2: В Москве 3 часа ночи.